0: говори, нику, нику, нику, фу. Нику, не говори, вери, вери, вери, вери, вери, нику, не говори, нику, нику, нику, фу. Нику, не говори, вери, вери, вери, фу. Нику, не говори, нику, нику, нику, фу. Нику, не говори, вери, вери, вери, фу. Нику, не говори, нику, нику, нику, фу. Нику, нику, не говори, вери, вери, вери, фу.
1: Ô, gaiteiro, toca mais um pedaço. Isso, isso que é bom. Um pedaço só pra ti, um pedaço só pra ti.
0: Nico, nico, vari, nico, nico, nico, fu. Nico, nico, vari, vari, vari, vari, fu. Nico, nico, vari, nico, nico, nico, fu. Nico, nico, vari, vari, vari.